0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. Температура воздуха по области 11-16. В Барановичах 11-13. В Пинске 13-15. В Бресте сегодня 14-16.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. Температура воздуха по области 11-16. В Барановичах 11-13. В Пинске 13-15. В Бресте сегодня 14-16.
0: Знай наших.

0: Наша музыка.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под проектом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. Температура воздуха по области 11-16. В Барановичах 11-13. В Пинске 13-15. В Бресте сегодня 14-16.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. Температура воздуха по области 11-16. В Барановичах 11-13. В Пинске 13-15. В Бресте сегодня 14-16.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. Температура воздуха по области 11-16. В Барановичах 11-13. В Пинске 13-15. В Бресте сегодня 14-16.
2: Реклама.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: Битва моторов. Уже в кино.
6: 12+.
7: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33 313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. Температура воздуха по области 11-16. В Барановичах 11-13. В Пинске 13-15. В Бресте сегодня 14-16.

где-то. Я снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать. Дождись этим летом.

0: Реклама.
1: В кино с 8 октября. Морские свинки не умеют плавать, зато они умеют летать и даже разговаривать.
2: Провиденс наделяет речью свою морскую свинку.
3: Это не сработает.
4: Это мой голос!
1: Летим в кругосветное путешествие вместе с Провиденс и ее говорящей морской свинкой.
2: Я лечу!
3: В этом и проблема!
1: Волшебное перо. В кино с 8 октября.
5: Категория 6+.
6: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши треки.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. Температура воздуха по области 11-16. В Барановичах 11-13. В Пинске 13-15. В Бресте сегодня 14-16.
2: Реклама.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 14-16.

0: пальцев крепче, прижим маг поближе, без остатка растворится.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 14-16.
2: Реклама. С 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс». Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши треки.

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мы прохладный оазис.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио

шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. Температура воздуха по области 11-16. В Барановичах 11-13. В Пинске 13-15. В Бресте сегодня 14-16.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Сегодня для жителей Бреста Пугачёва – это район города, название остановки, а для кого-то – дачи. А когда-то деревню Пугачёва с уверенностью можно было отнести к одному из самых больших прилегающих к городу населенных пунктов. К моменту входа в черту Бреста здесь проживало более 3000 человек. Пугачёвцы между собой делили деревню на две половины. Пескуры – название получено от песчаной территории, и Кончаны – это значит конец. К слову, черта, разделяющая половины, не раз становилась местом выяснения отношений между жителями, чаще среди молодежи. Приумножили территорию Пугачёва, примкнувшие на рубеже 19-20 веков, три имения, хутор и усадьбы, входившие тогда со своими жителями в состав Каменицы Журавецкой волости Брестского уезда. Название деревни получило, возможно, от владельца этих земель. По одной из версий, некий Пугачёв их якобы купил за деньги, полученные за службу. Дом его располагался, по словам старожилов, вблизи сегодняшнего Южного. Возможно, и что название происходит от птицы Пугача, хоть и редкой для наших мест. Чтобы заработать денег, пугачёвцы нанимались к помещикам, строили фортье, южный городок, работали в городе. Они умели не только трудиться, но и отдыхать. Собирались на вечерки, по воскресеньям в большие праздники надевали лучшие одежды. Настоящим праздником для Пугачёва была свадьба. На нее собиралась почти вся деревня. Кто по приглашению, а кто просто посмотреть. Из воспоминаний местных жителей деревни Пугачёва известно, что свадьбы проходили весело, с танцами и песнями под гармонь или баян. И по три дня, с пятницы по воскресенье. Почти каждая свадьба проходила с дракой. Это была тоже традиция. Такие потасовки каждую субботу и воскресенье были на танцах. Случались они и между деревнями. Старожилы Пугачёва вспоминают, что там, где сейчас Вулька, было простое поле, болото. Но это не мешало им проводить там время и по кустарникам и болотам старой Вульки ходить на набережную. На Пасху все носили с собой крашеные яйца и бились ими. Также их катили прямо с дороги, по уклону. Кто попадет в яйцо, тот и забирает его себе. Сейчас, вероятно, такого нет, как и самой деревни Пугачёва. Но есть район с одноименным названием в черте Бреста. Здесь по-прежнему есть частная застройка, но уже более современных домов, отчего район по-прежнему остается уютным и комфортным для проживания.
0: Брест аудиогид.
2: Реклама.
3: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс». Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 14-16.
2: Реклама.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Евгения Хабовец. Здравствуйте. Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик направил поздравления в адрес аграриев Гомельщины, которая принимает областной фестиваль-ярмарку «Дожинки-2026». Руководитель первого региона от имени всех жителей Брестской области тепло поздравил коллег с главным праздником хлеборобов, который в этом году встречают гостеприимные калинковичи. В своем приветствии Петр Пархомчик подчеркнул, что нынешний каравай Гомельской области – это результат высокой самоотдачи, профессионализма и слаженной работы всех тружеников села. Глава Брещины отметил, что, невзирая на любые капризы природы, хлеборобы соседнего региона в очередной раз доказали свое умение побеждать и надежно обеспечивать продовольственную безопасность Белоруссии. Сегодня в Бресте проходит прямая телефонная линия с заместителем председателя облсполкома Виктором Рафаловичем. До полудня вы можете задать волнующие вопросы по телефону 26 99 26.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В рамках Республиканского дня матери жительницы Брещины смогут получить очные консультации врачей и психологов. 14 октября в областном роддоме на Кирова 88 пройдут приемы по вопросам бесплодного брака с 10 до 12 часов и планирование семьи с 14 до 16. Кроме того, на площади Свободы 8 с 13:30 до 17:30 мамы смогут бесплатно проконсультироваться с квалифицированным психологом. Таможенная команда «Меркурий ГТК» на домашней площадке сыграет матч пятого тура чемпионата Беларуси со столичным клубом «Охрана Динамо». После четырех стартовых туров «Меркурий ГТК» с 5 набранными очками располагается на 8-м месте. В активе «Охрана Динамо» 3 очка и 10-я строчка в турнирной таблице. Сегодняшняя игра состоится в 12:00 в Брестском дворце спорта «Виктория». Информация от партнеров. Дарите украшения с любовью из царского золота. Только по 31 октября скидки до 80% на золотые и серебряные украшения. Подробности на сайте царская.by по телефону 375-29-716-44-44. Только по 18 октября в царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.by и по телефону 375-29-716-44-44. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Евгения Хабовец. Далее о погоде. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 14-16.

0: Реклама. Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: за фейками.
1: Нейросеть помогла мошенникам ограбить итальянский банк. Сначала главе финансовой организации пришло сообщение с просьбой помочь с зарубежной транзакцией. После чего раздался телефонный звонок, и знакомый голос юриста подтвердил необходимость перевода. Банкиру и в голову не пришло, что на самом деле он общался не с реальным человеком, а с его голосовым клоном. И в результате 95 миллионов евро ушли на счета мошенников. С вами Лена Дамиева и «Охота за фейками». Аферисты используют искусственный интеллект, а нам остается полагаться лишь на собственный. На электронную почту школ стали приходить фейковые письма от имени Совета Безопасности Республики Беларусь. Поручение якобы от самого государственного секретаря организовать для учащихся 8-11 классов военно-патриотические мероприятия и незамедлительно предоставить отчетность с приложением фото и видеоматериалов. Практически в каждом предложении строгие канцеляризмы. Оперативно, в кратчайшие сроки, обеспечить, проконтролировать, направить. Бдительные директора сразу догадались, что автором этой рассылки являются не госорганы, а мошенники и экстремисты. Таким образом, они пытаются собрать информацию о наших детях. И каждая ее крупица от личной фотографии до номера школы может использоваться для дальнейших атак. Так что, уважаемые педагоги, извлекайте полезный урок и берите за правило не отправлять какие-либо отчеты или данные без предварительной проверки подлинности документов и электронного адреса отправителя. Карьера дропера длится недолго, от нескольких дней до пары месяцев максимум. Но мошенникам некогда оплакивать судьбу своего расходного материала. Они просто ищут и, самое страшное, находят новые способы заполучить ваши деньги. Без курьеров и посредников. Свежий пример. Звонок на мобильный. Вам заказное письмо, назовите код из СМС. Жертва – молодой человек, 21 год, активный интернет-пользователь. Об аферистах читал, слышал и другим рассказывал, но трубку не бросил и назвал все, что от него хотели услышать. Мало того, поверил липовому сотруднику КГБ и выполнил все его инструкции. Почему? Потому что не было абсурдных заданий в духе «брось пакет с деньгами в мусорку и жди дома, пока их задекларируют». И подозрительные лица не приходили забирать наличность в обмен на глупый пароль «ромашка». Все казалось простым и логичным. Надо создать криптокошелек и отправить на него все имеющиеся средства. И тогда, обещал строгий куратор, ни один мошенник до них не доберется. 7 минут. Ровно столько времени понадобилось аферистам, чтобы опустошить виртуальный баланс. Рекордный показатель и минимум затрат. А молодой человек отныне доверяет только одной комбинации цифр – 102. И надеется, что его ошибку больше никто не повторит. Что ни говори, а мошенники неплохие маркетологи, умеют заинтересовать аудиторию и показать свой фейковый товар во всей красе. Даже если это всего-навсего несуществующий конкурс кондитерского мастерства. Зато какое название – «Сладкие иллюзии 2026». Добро пожаловать в мир, где стирается грань между едой и реальностью. И неважно, сидите вы на строгой диете или ни в чем себе не отказываете, после такой презентации хочется как минимум одним глазком взглянуть на великолепные торты и по достоинству оценить кулинарные шедевры. А большим вас, собственно, и не просят. Проходите авторизацию якобы для того, чтобы предотвратить накрутку голосов, и действительно получаете иллюзии. Но не сладкие, а с привкусом горечим. Потому что как только вы оставите данные на фишинговом сайте, мошенники получат доступ к вашему аккаунту в Телеграме. А дальше дело техники. Список контактов, личная переписка, галерея, фотографии, видео, образец голоса. В общем, вся ваша жизнь в одной тележке. С вами была Елена Дамиева. Берегите свою приватность и соблюдайте цифровую гигиену.
0: «Охота за фейками».

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. Температура воздуха по области 11-16. В Барановичах 11-13. В Пинске 13-15. В Бресте сегодня 14-16.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Только по 31 октября в «Золотой мечте» ювелирные изделия с выгодой до 70%. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
5: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
6: Авто продавай на «Бутик Автобай».
5: Авто меняй на «Бутик Автобай».
6: Авто покупай на «Бутик Автобай».
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
7: на сайте «Бутикавто.бай».
8: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
9: Нам 30 лет. Вам бонусы в подарок. В «Пятом элементе» с 9 по 11 октября начисляем 10% мгновенных бонусов на покупки от 50 рублей. Бонусы действуют 3 дня с момента начисления. Акция проводится в магазинах Брестской области. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет – это только начало.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Аэрогриль Браун на 6 литров с 2 тенами и 20 режимами приготовления со скидкой 25%. Всего за 449 рублей. Подробности на сайте «Пятый элемент бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
5: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
6: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
7: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
8: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: В Бресте 12 часов. В студии Евгения Хабовец. Здравствуйте. В многофункциональном центре Брестского облсполкома прошли переговоры с китайскими компаниями о строительстве инновационной теплицы на территории комбината «Берестия». В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя облсполкома Дмитрий Городецкий и руководство профильных ведомств региона. Как было отмечено на встрече, товарооборот между Брестской областью и провинциями Китая с начала года увеличился более чем на 20% и превысил 350 миллионов долларов. Новый совместный проект выведет производство овощей на качественно другой уровень. Его реализовать планируют в 3 этапа, первому из которых уже дан старт. В Беловежской пуще открыли детскую площадку, посвященную милицейским профессиям. Ее создали по инициативе главы МВД Ивана Кубракова к неделе родительской любви. Деревянные фигуры животных получили милицейские специальности и теперь учат детей соблюдать закон и беречь природу. На торжественном открытии присутствовали сотрудники Брестского УВД, воспитанники военно-патриотических клубов, гости национального парка, а также делегация МВД Узбекистана.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. Участились случаи мошенничества от имени энергетиков. Мошенники звонят гражданам от имени предприятия «Брестэнерго», предлагая бесплатную замену прибора учета электрической энергии. Для записи на замену они требуют предоставить паспортные данные, идентификационный номер и дополнительно отправляют СМС-сообщение с якобы номером договора, номером электронной очереди и номером вашего нового счетчика. Номер нового счетчика – это и есть код для взлома. Ни в коем случае не предоставляйте им никакую личную информацию и данные из СМС-сообщения. Это может привести к хищению денежных средств, взлому вашего телефона и другим серьезным последствиям. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение «Зика» только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. И последнее, телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Евгения Хабовец. Далее о погоде.
1: Года.
0: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. Температура воздуха по области 11-16. В Барановичах 11-13. В Пинске 13-15. В Бресте сегодня 14-16.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Пора в Ома. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-2 и на сайте Ома.бай.
4: В кино с 8 октября. Морские свинки не умеют плавать, зато они умеют летать и даже разговаривать.
5: Провиденс наделяет речью свою морскую свинку.
6: Это не сработает.
7: Это мой голос!
4: Летим в кругосветное путешествие вместе с Провиденс и ее говорящей морской свинкой.
5: Я лечу!
6: В этом и проблема!
4: Волшебное перо. В кино с 8 октября.
8: Категория 6+.
9: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 14. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 14-16.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
5: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» – это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» – авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
6: Нам 30 лет. Вам бонусы в подарок. В «Пятом элементе» с 9 по 11 октября начисляем 10% мгновенных бонусов на покупки от 50 рублей. Бонусы действуют 3 дня с момента начисления. Акция проводится в магазинах Брестской области. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет – это только начало.
7: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко Дню Матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45. «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Робот-пылесос «Эковак» с «Дебот Т-30С» для сухой и влажной уборки со станцией самоочистки и системой антиспутывания со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 62 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: жилищных комплексов, других специалистов и руководителей хозяйств, подчеркнул Александр Лукашенко. Председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский совместно с руководством города, трудовыми коллективами и неравнодушными жителями приняли участие в экологической акции на территории пляжа Заречный. Участники субботника расчистили прилегающую территорию, убрали дикую поросль и сухие кустарники, что позволило открыть красивую панораму со стороны дороги. Городские власти подчеркивают, что благоустройство Бреста только набирает обороты. Уже в следующие выходные масштабная уборка переместится в лесопарк Дубрава.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. Набор на заочное обучение по аграрным специальностям начинается с 15 октября. Поступить можно как на бюджет, так и на платное. По 30 ноября документы будут принимать на заочную форму среднего специального образования по сельскохозяйственным специальностям. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. Для желающих получить высшее образование этап начнется 15 ноября. Вступительные испытания для заочников пройдут с 6 по 15 декабря. Зачисление на бюджетные и платные места должно завершиться 20 декабря. Информация от партнеров. В «Золотой мечте» ювелирные украшения с выгодой до 70% только по 31 октября. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности акции на golddream.by или по телефону 375-29-232-44-44. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на golddream.by или по телефону 375-29-232-44-44. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Евгения Хабовец. Далее о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
4: Осень сияет по-новому вместе с царским золотом. Только по 31 октября скидки до 80% на ювелирные украшения из золота и серебра. Дарите подарки с любовью.
5: Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Пора в ОМА. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Наша музыка.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Бои аватаров, мечта на колесах для любого шпиона, а также кульбит за донат. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Ну прям как в кино. На днях в Сингапуре провели первые бои роботов с системой захвата движения. Вместо привычного искусственного интеллекта или стандартных пультов, управление машинами взяли на себя профессиональные операторы. Они надевали специальные костюмы с датчиками отслеживания движений и шлемы виртуальной реальности. Таким образом, исход битвы решил не программный код, а реальные бойцовские навыки, скорость реакции и тактика человека. Бои получились по-настоящему жесткими. Железные бойцы обменивались мощными сериями ударов, хватали друг друга и боролись. Не обошлось и без драмы. Один из поединков закончился чистым нокаутом. Очевидцы шутят в соцсетях, что восстание машин пока откладывается. Роботам по-прежнему тяжело удерживать равновесие при сильных столкновениях, а координация требует серьезной доработки.
0: Точка сборки.
1: Баварская компания официально представила новый кроссовер BMW iX4, который получил дизайн и технологии нового поколения Neue Klasse. Вслед за iX3 и i3 она станет третью моделью BMW на соответствующей архитектуре. На представленных фото новинка обзавелась центральным сенсорным дисплеем и новой рулевой. Еще одной особенностью авто станет так называемый Panoramic Vision 3D, проекционный дисплей, изображение которого выводится по всей ширине передней панели. Стоимость нового iX4 официально не объявлена, но ожидается, что она окажется немного дороже ранее представленного iX3 2027 модельного года.
0: Точка сборки.
1: Китайская стримерша придумала необычный способ повысить количество донатов. Теперь она предлагает зрителям раскрутить ее гидравлическим манипулятором. Идея вызвала мгновенный ажиотаж, однако стримерша едва не пожалела о своей задумке. Аудитория устроила настоящий флешмоб. Зрители начали присылать донаты один за другим, из-за чего механизм стал крутить платформу практически без остановки. Сумма перевода напрямую влияла на количество оборотов, и в пиковые моменты трансляции напомнила жестокое испытание на центрифуге для подготовки пилотов. Несмотря на явное головокружение и видимые перегрузки, девушка мужественно пыталась продолжать общение с чатом. Коллеги по стримингу уже назвали ее задумку гениальным маркетинговым ходом, а в комментариях шутят, что следующей ступенью для повышения донатов станет катапульта. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.
2: Реклама.
3: Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
5: Белагропромбанк. Нам 30 лет. Вам бонусы в подарок. В пятом элементе с 9 по 11 октября начисляем 10% мгновенных бонусов на покупки от 50 рублей. Бонусы действуют 3 дня с момента начисления. Акция проводится в магазинах Брестской области. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет – это только начало.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
7: Основано на реальных событиях.
8: Это будет автомобиль для русских дорог.
7: Иван Янковский, Паулина Андреева.
9: Ничего не говорите, можете испортить.
7: Битва моторов. Уже в кино.
10: 12+.
11: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
12: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
13: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
14: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
15: Рассрочка до 6 месяцев.
14: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Евгения Хабовец. Здравствуйте. С 14 по 21 октября в учреждениях общего среднего образования Беларуси пройдет неделя родительской любви, приуроченная к празднованию в стране Дня матери и Дня отца. В школах и гимназиях пройдут тематические мероприятия, посвященные вопросам семейного воспитания, ответственного родительства и взаимодействия учреждений образования с семьей. Также учреждения могут провести дни открытых дверей для родителей, конкурсы, творческие мероприятия, игры и спортивные праздники, организовать социальные проекты и акции.

0: прошел конкурс профессионального мастерства, приуроченный ко дню работников скорой помощи. В соревнованиях приняли участие 8 команд, сформированных из 4 смен. Участники прошли 3 этапа. Тест из 50 вопросов, проведение базовой реанимации на специальных манекенах-симуляторах, а также решение ситуационных задач из реальной клинической практики. По итогам всех испытаний жюри определило победителей. Сильнейшей среди врачебных бригад стала команда в составе Виктора Грицени, Егора Шалайда и Сергея Родича. В споре фельдшерских бригад лучшими признаны Вячеслав Бацкалевич и Алексей Микулич. Все победители получили памятные кубки и денежные сертификаты. Работники МЧС ликвидировали загорание птичника в Брестском районе, сообщили Белта в МЧС. Сегодня ночью на линию 112 поступило сообщение о загорании птичника на территории предприятия в деревне Приборово. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар. Причина случившегося устанавливается. На месте происшествия работало 10 единиц техники МЧС. Информация от партнеров. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by по телефону 8 029 324 66 66. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении Radio Player Беларусь. В студии Евгения Хабовец. Далее о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
3: Нам 30 лет. Вам бонусы в подарок. В «Пятом элементе» с 9 по 11 октября начисляем 10% мгновенных бонусов на покупки от 50 рублей. Бонусы действуют 3 дня с момента начисления. Акция проводится в магазинах Брестской области. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет – это только начало.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.
2: Реклама.
3: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Жабинка.
3: 15 часов. С новостями Жабинковского района Евгения Хабовец. Добрый день. В Жабинковском районе стартовал отопительный сезон. С 9 октября включена система отопления в детских садах, учреждениях образования, здравоохранения и соцобеспечения, в спортивных объектах, музеях и библиотеках. В жилищном фонде и общежитиях отопление начнут включать с 12 октября. Соответствующее решение подписал председатель райисполкома Андрей Кузьмич. При температуре выше 10 градусов отопление будет работать в режиме прогрева для поддержания комфортной температуры и предотвращения перетопов. Все системы отопления проверены и готовы к эксплуатации, что гарантирует стабильное начало сезона. Состоялось награждение трактористов-машинистов, которые проявили себя на заготовке кукурузного силоса в Жабинковском районе. Председатель Жабинковского райисполкома Андрей Кузьмич совместно с первым заместителем Сергеем Тимошуком и

0: туризм значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. 9 педагогов получили нагрудный знак Министерства образования «Выдатник эдукации» из рук министра Андрея Иванца. Среди них учитель физической культуры и здоровья средней школы номер 1 Жабинки имени Зубачева Александр Дорофейчук.
1: Новости.
0: С 5 октября в Жабинковском районе стартовал месячник по благоустройству. В течение месячника в городе и сельских населенных пунктах района будут проводиться работы по уборке и благоустройству территорий, приведению в порядок улиц, дворов, парков и скверов, общественных мест, территорий организаций и памятников. Осень – время собирать урожай и делать запасы. 17 и 24 октября в городе Спутники Жабинки пройдет 2 сельскохозяйственные ярмарки «Покровский кермаш». На торговых площадках жители и гости города смогут купить все самое свежее и необходимое напрямую от производителей. Их ждет широкий ассортимент свежих овощей, фруктов и другой продукции от сельскохозяйственных производителей. В ярмарках также примут участие промышленные организации и ремесленники. Для удобства посетителей будет организована работа социального такси и волонтерских отрядов. 24 октября в Жабинке на городской площади пройдет семейно-гастрономический фестиваль «Жабинковский драник». Начало в 15:00. Жители Жабинки и гостей города приглашают на яркий осенний праздник, где главным героем станет любимое белорусское блюдо. С новостями Жабинковского района знакомила Евгения Хабовец. Далее о погоде на Брещине. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.

Дня не зелёный.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Нам 30 лет. Вам бонусы в подарок. В пятом элементе с 9 по 11 октября начисляем 10% мгновенных бонусов на покупки от 50 рублей. Бонусы действуют 3 дня с момента начисления. Акция проводится в магазинах Брестской области. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет – это только начало.
5: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
6: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио.
1: Может, я остановлюсь с тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Евгения Хабовец. Добрый день. В Бресте продолжается масштабное преображение пляжа Заречный. Уже подготовлена зона, где будет организована сцена, куда круглогодично можно будет либо приглашать музыкантов, либо проводить кинопоказы. Планируется установить дополнительно как семейные, так и уединенные лежаки, сообщил генеральный директор городского жилищно-коммунального хозяйства Андрей Гашев. По его словам, также в планах установка детской площадки для ребят с ограниченными возможностями. Уже провели конкурс для изготовления пирса для рыбаков, добавил Андрей Гашев. Также на пляже Заречный установили камеру с искусственным интеллектом. Система в реальном времени отслеживает заплыв за буйки. При нарушении границы сразу формируется сигнал в центр МЧС. Это сокращает время реагирования и спасает жизни. Сегодня в Малорите прошел 43-й международный марафон. На соревнования приехали более 1000 участников из Беларуси и России. В программе классический марафон, забеги на 5 и 10 километров, а также семейная дистанция. В этом году все квоты были исчерпаны за неделю до начала соревнований. Мы видим, сколько людей хотят приехать к нам, поэтому в следующем году планируем увеличить количество мест, отметил председатель Малоритского районного исполнительного комитета Александр Корж.
0: Новости.
1: Сегодня в кинотеатре «Беларусь» состоялась премьера социальной драмы «Шанс». В центре сюжета 10-летняя девочка, которая столкнулась с травлей. Это честная и тяжелая история о преодолении кризиса, поиске выхода и о том, как важно вовремя протянуть руку помощи. Фильм снят в рамках медиакомпании «Я рядом» ко Дню психического здоровья при поддержке органов образования Брестской области.

0: Данному часу слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Евгения Хабовец. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Мы продолжаем с вами прогуливаться по микрорайонам города Бреста. Сегодня это будет Киевка. Этот район уникален своей структурой, в которой гармонично сочетаются частный сектор и многоквартирные дома. Современные жители Киевки шутливо называют свой район деревней в центре города. Поющие по утрам петухи и деревянные дома, стоящие у дорог, вызывают именно такую ассоциацию. Деревня Киевская Слобода была когда-то отдельным населенным пунктом и возникла в связи со строительством железной дороги Брест-Ковель-Киев. Станция Брест-Полесский была тогда самым красивым зданием дореволюционной Киевки. При станции действовало железнодорожное училище. В начале же своего существования Киевка застраивалась бараками и временными помещениями. Дома же усадебного типа появились позднее. В основном в них жили рабочие и служащие железной дороги, а также ремесленники и мелкие торговцы. На территории Киевки находились и два кладбища – католическое и иудейское. В 1972 году на месте еврейского могильника был построен стадион «Локомотив». Сегодня местные используют спорткомплекс для утренних пробежек, футбольных тренировок и занятий фитнесом. Ранее на Киевке находился целый квартал двухэтажных деревянных домов. Он был построен в 1920-х годах благотворительной организацией для обедневших иудейских семей Брест-Литовска. Однако этим историческим памятникам не удалось дожить до наших дней. Теперь на их месте расположены супермаркет и общежитие для студентов Брестского государственного университета. Став частью Бреста, Киевка украсила город улицами Войкова, Дворцовая, Калинина, Фруктовая, Сикорского, Гастелы. Также между жителями микрорайонов города ведутся споры, к какому району относится улица Янки Купалы, согласно плану уделения города Киевке. Но некоторые брещане уверены, что существует отдельный район, ласково именуемый Янками. По третьей версии, улица является частью Востока. Когда-то на Киевке был и свой кинотеатр «Маяк». Находился он на улице Сикорского. Именно туда советская молодежь приходила, чтобы познакомиться с кинохрониками прошлых лет. Несмотря на то, что район местами напоминает деревню из-за частной застройки, жить здесь сегодня комфортно. Современные многоуровневые высотки, безопасные детские площадки и инфраструктура делают район привлекательным для проживания молодых семей.
0: Брест аудиогид.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Нам 30 лет. Вам бонусы в подарок. В пятом элементе с 9 по 11 октября начисляем 10% мгновенных бонусов на покупки от 50 рублей. Бонусы действуют 3 дня с момента начисления. Акция проводится в магазинах Брестской области. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет – это только начало.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: В кино с 8 октября. Морские свинки не умеют плавать, зато они умеют летать и даже разговаривать.
2: Провиденс наделяет речью свою морскую свинку.
3: Это не сработает.
4: Это мой голос!
1: Летим в кругосветное путешествие вместе с Провиденс и ее говорящей морской свинкой.
2: Я лечу!
3: В этом и проблема!
1: Волшебное перо. В кино с 8 октября.
5: Категория 6+.
6: Нам 30 лет. Вам бонусы в подарок. В пятом элементе с 9 по 11 октября начисляем 10% мгновенных бонусов на покупки от 50 рублей. Бонусы действуют 3 дня с момента начисления. Акция проводится в магазинах Брестской области. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет – это только начало.
7: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Знай наших.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: бои аватаров, мечта на колесах для любого шпиона, а также кульбит за донат. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Ну прям как в кино. На днях в Сингапуре провели первые бои роботов с системой захвата движения. Вместо привычного искусственного интеллекта или стандартных пультов, управление машинами взяли на себя профессиональные операторы. Они надевали специальные костюмы с датчиками отслеживания движений и шлемы виртуальной реальности. Таким образом, исход битвы решил не программный код, а реальные бойцовские навыки, скорость реакции и тактика человека. Бои получились по-настоящему жесткими. Железные бойцы обменивались мощными сериями ударов, хватали друг друга и боролись. Не обошлось и без драмы. Один из поединков закончился чистым нокаутом. Очевидцы шутят в соцсетях, что восстание машин пока откладывается. Роботам по-прежнему тяжело удерживать равновесие при сильных столкновениях, а координация требует серьезной доработки.
0: Точка сборки.
1: Баварская компания официально представила новый кроссовер BMW iX4, который получил дизайн и технологии нового поколения Neue Klasse. Вслед за iX3 и i3 она станет третью моделью BMW на соответствующей архитектуре. На представленных фото новинка обзавелась центральным сенсорным дисплеем и новой рулевой. Еще одной особенностью авто станет так называемый Panoramic Vision 3D, проекционный дисплей, изображение которого выводится по всей ширине передней панели. Стоимость нового iX4 официально не объявлена, но ожидается, что она окажется немного дороже ранее представленного iX3 2027 модельного года.
0: Точка сборки.
1: Китайская стримерша придумала необычный способ повысить количество донатов. Теперь она предлагает зрителям раскрутить ее гидравлическим манипулятором. Идея вызвала мгновенный ажиотаж, однако стримерша едва не пожалела о своей задумке. Аудитория устроила настоящий флешмоб. Зрители начали присылать донаты один за другим, из-за чего механизм стал крутить платформу практически без остановки. Сумма перевода напрямую влияла на количество оборотов, и в пиковые моменты трансляции напомнила жестокое испытание на центрифуге для подготовки пилотов. Несмотря на явное головокружение и видимые перегрузки, девушка мужественно пыталась продолжать общение с чатом. Коллеги по стримингу уже назвали ее задумку гениальным маркетинговым ходом, а в комментариях шутят, что следующей ступенью для повышения донатов станет катапульта. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.
2: Реклама.
3: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
6: Рассрочка до 6 месяцев.
5: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
1: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.

0: Реклама.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375 29 608 45 45.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
4: Это моя семья.
1: Нам 30 лет. Вам бонусы в подарок. В «Пятом элементе» с 9 по 11 октября начисляем 10% мгновенных бонусов на покупки от 50 рублей. Бонусы действуют 3 дня с момента начисления. Акция проводится в магазинах Брестской области. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет – это только начало.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.
2: Реклама.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: Битва моторов. Уже в кино.
6: 12+.
7: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Знай наших.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.
0: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

где-то. Я снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать. Дожди.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.
2: Первой линии. Модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. От DJ First Line.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный-юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 11-16. В Барановичах ночью 7-9, днем 11-13. В Пинске ночью 9-11, днем 12-14. В Бресте ночью 10-12, днем 13-15.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
2: Рекламная служба в городе Барановичи.

Я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Слухай наших.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15.

День начался с тобой, за окном проливной, а мы под проектом думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная погода. На большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16. В Барановичах 11-13. В Пинске 12-14. В Бресте сегодня 13-15.